ну, лето, погоди, постой. Мы еще не договорили, как говорится. Хоть жаркий сезон уже и спешит попрощаться с нами. Ну, кто бы что ни говорил, прощаться с ним. Как-то еще желания нет. Такие мысли. В столице 3 часа, практически 20 минут на Ретро FM. Скоро услышим Пэтти Райан и группу «Кино».

Не знаю, может быть, совпадение или просто более популяризированная тема или более интересное занятие, но чаще остальных птиц в новостях, в новостных лентах мелькают воробьи, перепись которых... Ну, вроде каждый год производится. В этом году, вроде на перепись воробьев, потратят около 14 миллионов рублей в России. Нехило. Столица 3 часа 35 минут. На Ретро-ФМ приближается Юрий Антонов и Кардиганс. Всем отличной субботы, отличного отдыха.

Настя, не буду наговаривать, но они, Саша Светлов и Рита Субботина, первая смена возвращается в бодрые эфирные ряды на Ретро-ФМ. Понедельник, 31 августа, это случится, есть инсайдерская информация. Ребята готовят для нас новые игры, забавы, развлечения. С 7 до 11 на обычных, начиная со следующей недели, проверяем это. Ну а сейчас ждем и слушаем на Ретро-ФМ Бананураму и команда Баккара. Не впереди, в столице 3 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Некоторые не любят, когда их сравнивают с кем-то, но в случае, когда тебя сравнивают с легендами, это уже другой уровень, другие эмоции. Ты сестры Мэйбот на Ретро FM, которых нет, да и да, называли второй Аббы, а та самая Абба, как и команда Саваш и Аква, впереди на Ретро FM. Скоро их услышим. Никуда не разбегайтесь, в столице 4 часа 19 минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Только лето.
1: Только ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой

Москве. Все, кто рассчитывал на плавное погодное межсезонье столицы, не только, судя по настроениям и прогнозам синоптиков, прекращайте так считать. Готовьтесь к отсутствию бабьего лета. Его не будет, будут аномальные ливни. Они нам, может, не нужны, но... Такой факт. Такие метеопрогнозы. Что же до ближайшего музыкального будущего на Ретро-ФМ, то тут все стопроцентно хитово. Скоро услышим Патрисию Касс и Игоря Корнелюка. В столице 4:36.

руками не трогать. Хотя даже при всем желании у героя этой истории Тайпа дотянуться до прекрасного, ну, это маловероятно, что выйдет. От этого он и страдает. Можно смотреть, восхищаться. И Тайпа, кстати, можно поздравить с прошедшим, с наступившим днем рождения. 27 августа ему стукнуло 61. Это Ретро FM, это Modern Talking и синяя птица на ближайшее.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в Москве. Движемся вперед из песни. Песни из бриллиантовой руки здесь, на Ретро.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

голубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от

среди тех, кто умеет вдохнуть вторую жизнь в ту или иную музыкальную историю, Бонни М далеко не на последнем месте. Согласно интернетам, за свою карьеру ребята записали 49 официальных кавер-версий на песни других исполнителей. И это в том числе, это их адаптация культовой песни Боба Марли. 49 звучит весьма масштабно. Похоже, даже на кавер-конвейер, скажем так. Но не осуждаем, конечно. Могут, умеют, делают. В столице 5 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Пола Янга и Дмитрия Маликова.

летним дождей нет. Внимательнее, осторожнее, что ли, на дорогах. Вы смотрели, что сегодня 29 августа отмечается день дальнобойщика, день рождения мотоцикла. Держу вас, как говорится, столица, 5 часов 35 минут, несколько минут наших ожиданий. Слышим на Ретро-ФМ Стинга.

Как есть 50 оттенков серого, так не меньше и зеленого. Наш с вами человеческий глаз различает больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета. Поэтому изображение в приборах ночного видения именно зеленое. А еще от зеленого цвета глаза устают меньше. Высмотрел только что в фактах. И давай умничать. В целом продолжаем с вами не скучно отдыхать вместе. За наш музыкальный цвет настроения далее на Retro FM будут отвечать и возьмутся Майкл Джексон и Адриано Челентано. В столице без 10:06. Всем доброго утра еще.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Любое странное поведение не странно, когда ты влюблен. Такие мысли в далеких 80-х. Рики и Повари наложили на музыку. Мы с тех времен слушаем. Трин слушаем. Что же, до актуального времени, то 6 часов 20 минут в столице. На Ретро FM скоро о себе музыкально напомнят Пэтти Райан и Диджей Мендес.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

продолжаем с вами делать все, чтобы ничего не делать. Другими словами, продолжаем с вами отдыхать в проверенной времени музыкальной компании на Ретро FM. На смену Пэтти Райан уже выдвинулись Квин и Мираж в столице. 6:35. Всем доброго утра.

этому музыкальному детищу под названием Children Роберта Майлза уже точно за 30 плюс. Трек стал основоположником в стиле Dream House и вывел электронную музыку к широкому слушателю с чистым гуманным пасом. В столице тем временем 6 часов 49 минут. В наше полное выходное распоряжение до финала этого часа на Retro FM попадут хиты Абы и Владимира Высоцкого.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд,

0: Музыка будущего, по мнению Доны Саммер, ее музыкальной команды единомышленников, в далеком 77-м году будет звучать именно так. Отчасти предчувствие их не подвело. Трек заложил огромный фундамент для всей будущей электронной танцевальной музыки в разных направлениях, техно, хаоса и других. В целом, кто куда, мы с вами вперед, конечно. Скорпионс и Наталья Ветлицкая скоро составят нам в этом компанию на Ретро FM. В столице 7 часов 20 минут. Всем доброго утра.
1: Ретро FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54 11 00.
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

Играются с нами проверенные временем хиты на Ретро-ФМ. И только ими дело не ограничивается, когда в ход идет наше новое приложение Radio Hub. Еще подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков, помимо основного эфира. Вот это уже больше похоже. Это же полный комплект, который доступен всем. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только так, сразу включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. Наши подкасты точно. Их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. С интернетом, конечно, хорошо, но и без него можем справиться. Всем доброго утра. В столице 7 часов 36 выходных минут. На Ретро-ФМ наготове Рики Повари и Backstreet Boys.

Насколько его недостаток сна в организме, выходные в перспективе хоть как-то могут помочь исправить это упущение. Пойду испытают на себе, что ли, лично. Вы на Ретро FM сразу после грядущих Сабрины и Джо Дассена ровно в 8 по Москве. Встречайте Андрея Мариева. Всем не скучно. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: что это половинку-то? Может быть, половину и еще четверть? Ну, просто для того, чтобы было. Леонид Агутин на Ретро FM, 8 часов 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, друзья. Давайте окунемся в глубины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота. Этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность. Это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требуют перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Оно вам это надо? Весы, наведите дома чистоту, это восстановит и порядок внутри тоже. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром кино или расслабляющими процедурами. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким, спросите их о делах, просто побудьте рядом. Козероги, могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи, не связывайте самооценку с денежными вопросами или финансовыми делами. Рыбы, сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете уже сегодня, в час дня.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Но требовать от человека написать письмо в нынешние времена, если только электронное, это, конечно, уже сильно много от него хотеть. Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ. В качестве музыкального пожелания доброго утра всем, кто вознамерился сделать что-то очень серьезное и энергозатратное. 8.30 в столице. Самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ будущего года. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. В ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В первой части появятся новые испытания базового уровня сложности. Во второй задание на проверку умений моделировать реальные ситуации по условиям задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. Юрий Ушаков анонсировал встречу президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Кроме того, в предстоящий понедельник глава государства пообщается с премьер-министром Индии, а также президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита ШОС. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В Подмосковье с сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Такие ограничения уже действуют в нескольких регионах России. Одна из причин их введения – случаи, когда подростки покупали бензин, а затем использовали его для поджогов и диверсий. Рукописные документы конца 18 века обнаружены при реставрации усадьбы Останкино. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в интерьерах картинной галереи найдены ценные рукописные документы. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Находки уже находятся у реставраторов, которые приведут их в порядок и подготовят к экспозиции. В России сегодня день дальнобойщика. Свой праздник они ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. Эта профессия относится к числу тех, о которых нередко мечтают мальчишки в детстве. Сегодня на дорогах по-прежнему много грузовых авто, занимающихся перевозкой грузов. А шофер-дальнобойщик, как и раньше, это профессионал, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. В конце выпуска курсы валют на выходные предстоящий понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: правильный подход, мотивирующий. Все ты сможешь, дорогой друг, если только захочешь. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Казалось бы, диско, легковесная танцевальная музыка. 8:35 в столице. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

обычно жизненный сценарий, как строится. Всегда, всегда, потом очень-очень часто, потом, ну, да-да, хорошо, я хотел бы видеть тебя рядом с тобой, с собой, а потом, собственно говоря, иногда встречи по пятницам и так далее. В смысле, все реже, реже, реже. Дуэт Erasure на Retro FM. Реже и Erasure, согласитесь, где-то рядом. 8 часов почти 50 минут в столице. Всем желаю доброго утра. Дальше Фэнси и Юрий Шатунов.

0: так вот уходить, не прощаясь, как предполагают некоторые, это на самом деле довольно эгоистичный способ, потому что оставляешь людей в недоумении, чего приходил, что сказать хотел. Джимми Саммервиль на Ретро FM, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра! Желаю всем, пока не ухожу никуда, наоборот, предполагаю ближайшие часы провести вместе с вами, и дальше будем слушать вашу любимую музыку здесь на Ретро FM. А пока, что день грядущий нам готовит, узнаем.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость, то есть отдых и тишина. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и цели. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность, это позволит вам упорядочить мысли. Раки. Хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы. Задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы. Если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы. Наведите дома чистоту. Это восстановит также и порядок внутри вас. Скорпионы. Сегодня стоит заняться чем-то спокойным. Например, чтением, просмотром фильмов или расслабляющими процедурами. Ремонтом, например. Шутка. Стрельцы. Уделите немного времени своим старшим близким. Спросите их о делах. Просто побудьте рядом. Козероги. Могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи. Не связывайте самооценку с денежными вопросами. Рыбы. Сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: И если вдруг, что называется, налетела грусть, это понятное дело, лето заканчивается, это нормальное состояние любого человека, рефлексирующего, мыслящего в этот климатический период. Рикардо Фолли на Ретро FM в 9 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра, несмотря на климатическую грусть. Дальше Балтимор и Ирина Аллегрова на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции.

0: комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб Cyber X.
0: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
0: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб Cyber X на Барбашова 72.
0: Круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Знаете, я думаю, кто-то под холодный душ сейчас залез и вот такими вот руладами оглашает пространство квартиры. Или на пробежку выбежал, почему бы и нет. Балтимора на ретро-ФМ, их легендарный Тарзан Бой. В столице Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому утреннему часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Поправки об этом внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. Жилье при этом должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, психолого-педагогическое образование, прикладная информатика, информационные системы и технологии, а также электроэнергетика. В вузы уже поступили больше 450 тысяч человек, а окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут известны в конце сентября. Усилители сигнала сотовой связи и интернета начнут устанавливать в поездах. До конца этого года оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Сейчас сотовая связь покрывает только около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Сегодня у православных христиан третий спас, спас не рукотворный, ореховый или хлебный. Ежегодно он отмечается 29 августа. В этот день принято выпекать из нового урожая хлеб. Кроме того, хозяйки делали пироги с грибами из новой муки и готовили блюда с орехами. Успенский пост к этому дню заканчивался, а значит, можно было ставить на стол мясные и рыбные блюда. Но во главе стола были хлеб, орехи, мед и яблоки. Считалось, что если человек отведает от каждого блюда, то исполнится его желание. Великобритания обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер-министр Энди Бёрна. Он выступил с предложением на встречу с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и Английской премьер-лигой о возможности подачи соответствующей заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030-м на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034 году Мундиаль примет Саудовская Аравия. В конце выпуска курс валют на выходные в ближайший понедельник: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: согласитесь, друзья, достаточно часто случается такой момент. Мы слышим песню, мы ее любим. Нам кажется, мы знаем и ее, и кто ее поет. И, может быть, даже некоторые моменты из творческой истории этого артиста. Но выходит в эфир программа «Ю», и мы понимаем, что знали далеко не все. Кстати говоря, сегодня программа «Ю» в 13.00 как раз выйдет в эфир, и Юра Гурьянов расскажет о творчестве самобытной французской певицы Милен Фармер. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: И заметьте, друзья, не «вернись, я все прощу» и никаких там на коленях умоляю. Просто хочу, чтобы ты вернулся, и все. И чтоб к 10 был дома, проверю. «Бананарама» на «Ретро-ФМ». Вот такое волевое девичье британское трио. 9 часов и почти 50 минут. Точное утреннее московское. Скоро «Битлз» и группа «Мираж» на «Ретро-ФМ».
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Помните, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию? Любишь боярыню? Люблю. Так женись, что ж тебе еще надо? Игорь Николаев, Наташа Королева. Такси, такси в 10 часов и 7 минут. Если вы сейчас именно там, друзья, не обязательно принимать как стимул к действию все это. Доброго утра просто.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность. Это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы, наведите дома чистоту. Это восстановит и порядок внутри вас тоже. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным. Например, чтением, просмотром фильмов или расслабляющими процедурами. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким, спросите о делах, просто побудьте рядом. Козероги, могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройства или споры. Водолеи, не связывайте самооценку с денежными вопросами. Рыбы, сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями. Короче говоря, прислушайтесь к себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: одно только слово «скучал» говорит гораздо больше, чем многословные письма и даже песни. А когда вот это совпадает вместе с песней, прекрасной мелодией и отличной аранжировкой, тогда это получается песня Криса Дебурга на Ретро-ФМ. Она звучит в 10 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам доброго утра, друзья.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные.

0: начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще две комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Жизнь вообще такая удивительная штука, что вопросов в ней гораздо больше, чем ответов. И это здорово, это стимулирует. Стимулирует человека пытаться найти те самые недостающие ответы. Самоцветы на Ретро-ФМ. Десять тридцать в Москве. Марат Бекметов и подоспевшие к этому часу новости. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. В частности, с помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ, а в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. Среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в нем преимуществ, а еще четверть не привыкли к нему. 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение, а почти каждый пятый считает оплату по QR-коду более медленной, чем банковской картой. Несмотря на распространение новых платежных сервисов, привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. Как сообщили в РЖД, до конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. Регулярные рейсы на ласточки в режиме автопилота запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд. Он проехал уже 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей, а автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными и ароматными, с густой мякотью. Первые 5 килограммов фруктов отправили в Новороссийскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний 1 сентября. Во вторник днем максимальная температура в городе составит 23-25 градусов. Вероятен кратковременный дождь. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее она сообщила, что первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе не ранее 2 декады сентября. Пока же холодных ночей не ожидается. В конце выпуска курса валют. На выходные и понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Как говорится, это я желаю всем, кто сейчас находится за рулем или просто в пути в качестве пассажира. Крис, Рина, Ретро FM, 10 часов 35 минут. Дальше, друзья, дуэт Роксет, Алексей Глызин и Рафаэла Карра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Желание послушать любимую песню человека может накрыть где угодно, друзья, в том числе и в машине, конечно же. Это я к чему? Новое приложение Retro FM, оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Скачивайте его. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно, без регистрации. И, кстати, скачанные подкасты можно слушать даже офлайн, то есть когда нет интернета. Radio Hub, друзья, новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте на здоровье Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Магните премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта. Карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД».
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Ну что, друзья, наденем панамы и на Багамы. Бонни М нам в попутный, как говорится, след. 11:20 почти в столице. Всем желаю доброго пока что еще утра, настроения субботнего. Ну и чтобы все ваши планы выходного дня непременно сбылись. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро услышим Владимира Преснякова, Фила Коллинза и Юрия Шатунова.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете уже сегодня, в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.

0: на 5 мест. Дуо комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Объявление на Retro FM.
2: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: кто-то возвращается. Вот, например, Саша Светлов и Рит Субботина с понедельника. Каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Ну-ка, все вместе». Первая смена на Ретро-ФМ. Друзья, вас, конечно же, ждут новые игры, крутейшие призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, любимая музыка. Не проспите, не пропустите первую смену.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Порой в жизни очень важно найти ту самую тонкую грань, когда я вспоминаю, и куча позитивных эмоций в связи с этими воспоминаниями, и между тем, что вспомнишь, вздрогнешь, опять вспоминается. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 11 часов и 50 минут. Дальше, друзья, песни, которые действительно при воспоминаниях и про прослушивании их дарят исключительно положительные эмоции. В том числе «Саваж» и «Абба». Совсем-совсем скоро, не пропустите.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «ПТ».
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Да что?
10: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: прекрасный субботний полдень. Все самое лучшее и интересное здесь на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Беслане с 1 по 3 сентября пройдут памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине трагедии в школе номер 1. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. 1 сентября в 7 утра в храме, расположенном во дворе школы, пройдет божественная литургия, затем траурная церемония. В час дня состоится пресс-конференция с участием пострадавших. Вечером во дворе школы зажгут свечи в память о погибших. 3 сентября в 9 утра начнется божественная литургия, в 13:05 траурная церемония и минута молчания. После этого участники пройдут крестным ходом к мемориальному кладбищу город Ангелов, где состоится возложение цветов. А в 15:30 состоится заупокойная служба. Более 500 миллионов рублей направит Северная Осетия на развитие сферы культуры в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Средства предусмотрены на создание экспозиции Международного музейно-патриотического центра в Беслане, школы креативных индустрий и строительство детских художественных школ. Также запланирован капитальный ремонт Дворца культуры в селе Октябрьском и библиотек в Ордоне и Моздоке, открытие модельных библиотек во Владикавказе. Кроме того, финансирование направят на оснащение музеев и детских школ искусств, поддержку театров и домов культуры, комплектование библиотечных фондов и реализацию программы «Земский работник культуры». В рамках программы заявлена поддержка 17 специалистов. Отели Северной Осетии с 1 сентября смогут заселять гостей по цифровому ID в мессенджере Max. Об этом сообщает Минэкономразвитие региона. Такая возможность появится в гостиницах с номерным фондом более 50 мест размещения. В республике 11 таких отелей. Около 80% из них уже закупили необходимое оборудование и готовы к приему гостей. Новая технология позволит ускорить регистрацию и сократит очереди на стойках размещения. Отмечу, воспользоваться цифровым ID смогут только граждане России. Свыше 60 километров линий электропередачи отремонтировали в Кировском районе Северной Осетии с начала года. Об этом сообщает Россети, Северный Кавказ, Севкавказэнерго. Энергетики заменили 19 дефектных опор и почти километр ветхого провода. Кроме того, к зимним нагрузкам подготовили 85 трансформаторных подстанций. Специалисты проверили оборудование, устранили выявленные неисправности и обновили изношенные узлы. Работы позволят повысить надежность электроснабжения почти 28 тысяч жителей района. В конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: чисто технически, да, пока еще лето за окном, на календаре 29 августа, и до сентября действительно осталось совсем-совсем немного. Спасибо Николаю Крупатину за эту прекрасную песню, Наталье Ветлицкой за это чудесное исполнение, ну и мирозданию за то, что, в принципе, завершение лета и начало осени обещают быть довольно мягкими. 12:20 в столице, меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, Джо Кокер и Bad Boys Blue. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки.

0: Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
2: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: вот если кто-то не хотел сентиментально-лирическое, то, пожалуйста, тема полетов. С одной стороны, возвышенно, с другой стороны, ну, никаких таких розовых кружев, да? Дуэт Modern Talking на Retro FM, 12 часов 35 минут. Совсем скоро услышим «Ля Буш», Евгения Белоусова, Чака Берри. Друзья, будьте рядом, услышите все, получите огромнейшее количество удовольствия, собственно говоря, как всегда, если вы слушаете Retro FM.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну, а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, пусть маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Мол».
4: Московское шоссе 3К.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ. 54-11-00.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: понимаю, друзья, вашу страсть узнать как можно больше интересных фактов из жизни ваших любимых артистов и услышать как можно больше любимых вами песен. Поэтому говорю, что буквально через 10 с небольшим минут на Ретро-ФМ начнется программа «Ю». И сегодня Юрий Гурьянов расскажет о творчестве совершенно потрясающей артистки, французской певицы и авторе Милен Фармер. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
17: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на Т-банк.ру. АОТ-банк.
20: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Московское время 13 часов. Наконец-то в эфире программа «Ю» и еще одна история про талантливого человека.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда, по субботам рассказываю про знаменитых артистов. Сегодня у нас загадочная, чувственная и при этом очень и очень успешная французская исполнительница, которую называют «рыжей бестией», «королевой меланхолии». Конечно, это Милен Фармер. Она не просто певица, она вполне заслуживает характеристики настоящего культурного феномена. Милен принесла в поп-музыку целый пласт, которого до нее попросту не существовало. Все это отражается и в звучании, и в текстах, и, конечно, в образах, которые она создавала на сцене и в клипах. Многие ее видео — это самые настоящие мини-фильмы с полноценными сюжетами. Масштабные стадионные шоу Милен Фармер всегда поражали уровнем декораций, световых эффектов и хореографии. Она создала собственную, меланхоличную, но очень притягательную вселенную, которая, судя по количеству поклонников во всем мире, пользуется огромным спросом. При всем при этом, в то время как большинство артистов стремится быть максимально открытыми, появляться в прессе, вести социальные сети, Милен выбрала другой путь. Путь такой, мягко говоря, недосказанности. Она практически не дает интервью, очень редко появляется на телевидении, в общем, не выставляет свою личную жизнь на показ. То есть всегда есть какая-то аура тайны. Попробуем сегодня, если не приоткрыть эту завесу тайны, то хотя бы приблизиться и понаблюдать за тем, как рождался музыкальный феномен. В ближайшее время мы, конечно, послушаем яркие и знаковые хиты, вспомним ее работы в дуэтах с другими известными музыкантами, обязательно коснемся каверов на ее песни и затронем некоторые другие ее способности, которые она также успешно воплотила в жизнь. Ну а начнем наше погружение во вселенную Милен Фармер с песни, у которой очень говорящее название. Это такое признание в любви, но не к человеку, а к меланхолии. В программе «Ю» композиция «Je t'aime, Melancholie». «Я люблю тебя, меланхолия».

0: Одна из визитных карточек «Загадочный миллион фармер» — композиция «Je t'aime mélancolie». Певица не раз говорила, что грусть для нее — такое же богатое чувство, как и радость, и именно через печаль, по ее мнению, можно выразить самые тонкие оттенки эмоций.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Итак, наша сегодняшняя героиня — одна из самых загадочных фигур в мире поп-музыки. Актриса, поэтесса, но прежде всего, конечно, певица Милен Фармер. Конечно, у многих она ассоциируется исключительно с Францией. Но при этом родилась она очень далеко от родины Жанны д'Арк. На другом континенте, в пригороде Монреаля, в Канаде. Милен Жанна Готье появилась на свет 12 сентября 1961 года в семье инженера-мостостроителя, которым был ее отец. Мама работала секретарем, а впоследствии стала домохозяйкой. В Канаде Милен провела первые 8 лет жизни, и в 69-м году вся семья переехала во Францию. Такие перемены будущая звезда восприняла очень тяжело. Практически не общалась со сверстниками, а одним из самых больших увлечений стала, нет, не музыка, а верховая езда. С 12 лет она начала заниматься конным спортом и всерьез мечтала посвятить свою жизнь работе с лошадьми. Но, как мы теперь знаем, судьба приготовила ей другой путь. Судьба, и она сама, конечно. В 79-м году, прямо в выпускном классе, Милен внезапно бросила учебу в лицей и переехала в Париж. Этот поступок, кстати, стал причиной серьезной и многолетней ссоры с матерью. В столице Франции будущая звезда поступила на театральные курсы, параллельно подрабатывала моделью, снималась в рекламе и участвовала в многочисленных кастингах. До тех пор, пока однажды, в 84-м году, она не оказалась на судьбоносном прослушивании у молодого композитора и режиссера Лорана Бутана. Причем судьбоносной эта встреча стала не только для Милен, но и для самого организатора прослушивания. В тот момент Лоран искал исполнительницу для своей песни «Маму Атор», что значит «мама не права». Именно эта композиция стала первым синглом нашей сегодняшней героини.

голос, подача, необычная загадочная внешность Милен моментально покорили начинающего композитора Лорана Бутона и привлекли внимание публики. Тогда же, в 1984 году, певица берет себе знаменитый псевдоним, то есть добавляет к своему имени фамилию американской актрисы Фрэнсис Фармер, которую она считала близкой по духу. С тех самых пор мы знаем ее именно как Милен Фармер. И хотя несколько последующих песен не принесли успеха, но, как это часто бывает в таких случаях, помогло упорство и вера в результат. Важным шагом стал контракт со звукозаписывающей компанией и выпуск сингла под названием «Plus grandir» — «Больше не взрослеть».

Композиция «Plus Grandir» вошла в состав дебютного альбома «Mylène Farmer». Но гораздо важнее, что именно на этой пластинке 86 года, помимо прочих, оказалась и песня, по-настоящему изменившая все. Это был первый крупный прорыв. В программе «Ю» знаменитая «Либертин», в переводе «Распутница».

0: «Либертин». Песня, с которой в 86-м году и началась та самая загадочная и дерзкая Милен Фармер. Конечно, не последнюю роль в этом сыграл масштабный клип, снятый в эстетике 18 века, с роскошными костюмами и провокационными кадрами. 11-минутное видео, напоминающее маленький фильм, тогда вызвало целую бурю эмоций. Но в том числе именно благодаря такой смелости Милен моментально превратилась в одну из самых обсуждаемых французских исполнительниц. А еще интересно, что именно для клипа к песне «Либертин» Фармер перекрасила свои темно-русые волосы, вставшие теперь уже легендарным огненно-рыжий цвет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаю рассказ об одной из самых успешных французских певиц, которую знают и любят во всем мире. Ненадолго вернемся к дебютному альбому, потому что спустя год после его выхода было принято решение о переиздании. Для увеличения продаж в компанию к «Либертин» и другим песням добавили еще один успешный сингл под названием «Тристана».

Кстати, здесь уже возникла традиция, когда слова ко многим песням писала сама Милен Фармер. Ну, а автором музыки стал тот самый партнер и наставник Милен Лоран Бутана, о котором я уже сегодня упоминал. Результаты продаж первого альбома показали, что их творческий тандем прошел проверку на прочность. На фоне такого стремительного становления вместе с популярностью росло и давление со стороны общества. Слушатели, привыкшие к легким и понятным песням о любви, были шокированы тем, насколько открыто Милен говорит на табуированные темы, навеянные в том числе детскими страхами. И хотя ее обвиняли в излишней мрачности, это не остановило желание творить. В 1988 году вышел уже второй студийный альбом под названием «Ainsi soit-je» — «Пусть будет так», который окончательно и бесповоротно закрепил за Милен Фармер статус суперзвезды. Пластинка разошлась миллионными тиражами, став первым в истории Франции альбомом женщины-исполнительницы, получившим бриллиантовый статус. Милен доказала, что поп-музыка может быть глубокой, мрачной, интеллектуальной и при этом невероятно коммерчески успешной. Тогда ее начали называть «французской Мадонной», хотя по духу и закрытости она была полной противоположностью американской поп-дивы. Кстати, про саму Мадонну есть отдельный выпуск программы «Ю», который, как и все остальные, можно послушать в подкастах на сайте Retro.fm и в мобильном приложении. Вернемся к сегодняшней героине и к упомянутому второму альбому. Сейчас давайте послушаем главный хит с этой пластинки, композицию под названием «Son Contrefaçon», что значит «без фальши» или «настоящая». Кстати, слова к этой песне Милен написала очень быстро, находясь на отдыхе на юге Франции. Она просто решила выразить свои детские воспоминания. Первоначальный набросок был сделан всего за 30 минут, ну а готовый текст со всеми правками появился буквально за пару часов. В программе «Ю» еще один шедевр Милен Фармер — композиция «Son Contrefaçon».

0: Одна из визитных карточек Милен Фармер – хит 88 года «Сон контрефасон». Кстати, уже в следующем, 89 году, певица отправилась в свой первый масштабный тур, в ходе которого она собирала полные залы по всей Франции.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, масштаб таких фигур, как Милен Фармер, измеряется не только количеством собственных песен и клипов, но и способностью подарить музыкальное будущее другим артистам. Сейчас хочу рассказать еще об одном умении Милен, которое она смогла успешно реализовать. Речь о продюсерской работе. В 2000 году, когда сама Фармер уже стала культовой фигурой французской мировой сцены, вместе со своим партнером и соавтором Лораном Бутана, они обратили внимание на юную и артистичную 15-летнюю победительницу национального музыкального конкурса, а теперь уже известную многим певицу Ализе. Интересно, что Милен участвовала не только в создании песен, но и помогала формировать кокетливый, но невинный сценический образ молодой певицы. В том числе разрабатывала некоторые костюмы для ее тура. А у меня, кстати, где-то в шкафчике даже была футболка с изображением Ализе. Завалялась, досталась в свое время по блату. Дебютный альбом певицы Ализе вышел в 2000 году. Музыку ко всем песням написал Лоран Бутана. Автором слов стала наша сегодняшняя героиня Милен Фармер. Пластинка получила название «Гармандиз», что значит «сладости». Вот так звучала одноименная песня с этого альбома.

Альбом «Гармандиз» имел невероятный успех и разошелся гигантскими тиражами, но главной песней, которая также вошла в состав пластинки и моментально стала хитом, оказалась композиция под названием «Муа Лолита» — «Я Лолита». Здесь Милен Фармер, которая, конечно, написала текст к этой песне, сделала отсылку к произведению Владимира Набокова «Лолита». За все время сотрудничества Милен и певицы Ализе вышло два альбома, но самой громкой и покорившей слушателей во многих странах осталась именно эта песня. Прямо сейчас она прозвучит в программе «Ю». «Муа Лолита».

0: Суперхит в исполнении певицы Ализе «Муа Лолитам». Песня создана при самом непосредственном участии Милен Фармер, которая, как мы знаем, была продюсером Ализе. Интересно, что сама Милен не появлялась в клипах певицы и не выступала с ней на одной сцене. Но при этом ее влияние чувствовалось во многих деталях. Это касалось и аранжировок, и визуальной эстетики. В общем, рука мастера присутствовала.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 109.

0: сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказ о певице Милен Фармер. Логично, что звезды такой величины, как она, точно не остаются без пристального внимания со стороны других артистов. Конечно, за долгие годы было выпущено приличное количество кавер-версий на ее песни, но, пожалуй, наиболее обласканной в этом смысле оказалась ее самая успешная работа, самый главный хит — композиция 91 года под названием «Desenchanté» — «Разочарованная». Первая исполнительница, о ком надо обязательно вспомнить, это бельгийская певица Кейт Райан, которая в начале 2000-х буквально подарила вторую жизнь этому международному хиту, выпустив свою танцевальную версию.

продолжаем разбирать каверы на песни Милен Фармер на примере ее главного хита. Есть и довольно экзотическая версия «Дезоншанте» от международного проекта симфо-метал-группы «Exit Eden», которая выпустила такую утяжеленную переработку композиции.

Этот вариант вышел в 2024 году, а вообще группа Exit Eden делала каверы в подобном метал-стиле на песни многих известных исполнителей, таких как Риана, Леди Гага и Бонни Тайлер. Но вернемся к песне «Des Enchantés», в том числе и потому, что был еще один вариант исполнения, близкий нам с вами. В 2025 году в шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1» ее исполнила певица Юлия Савичева.

Кстати, есть еще одно интересное наблюдение, связанное с миллионформерой Юлией Савичевой. Для этого надо кое-что послушать. Вот это, например, вступление к известной песне «Апель мон номеро». А вот это уже вступление песни «Никак» от Юлии Савичевой. Конечно, речь ни в коем случае не идет ни о каком плагиате или заимствовании, но на всякий случай уточню, что хотя обе песни вышли примерно в одно и то же время, Юлия Савичева была немного раньше. Давайте назовем это просто интересными фанатскими наблюдениями. А послушаем мы ту самую разлетевшуюся на каверы по всему миру песню «Des Enchantés» в исполнении самой неповторимой Милен Фармер.

0: драматичная, эмоциональная и безоговорочная визитная карточка Милен Фармер, композиция «Дезон Шанте», покорившая хит-парады многих стран. Кстати, песня несколько лет, по версии Книги рекордов Гиннесса, оставалась самым продаваемым франкоязычным синглом в мире, пока его в 95 году не превзошла певица Селин Дион.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Многие песни сегодняшней героини Милен Фармер стали по-настоящему культовыми. Еще одна работа, о которой надо обязательно вспомнить, это композиция «Pourvu qu'elle soit douce», вышедшая в 1988 году и тоже наделавшая много шума. Такая песня-провокация, которая стала невероятно успешной. Музыку, как это часто случалось, сочинил постоянный соавтор Милен Лоран Бутана, а слова написала сама певица. В тексте используются любимые приемы Милен Фармер, много двусмысленностей, намеков и словесных ловушек. В общем, такая история для взрослых. В самом звучании, как и полагается, хрупкий, почти детский голос Милен сильно контрастирует с дерзким содержанием. И дерзости, но при этом высокохудожественный, конечно, добавляет клип к этой песне, который справедливее назвать самым настоящим фильмом. Я сегодня уже упоминал про 11-минутное видео к песне «Либертин» 1986 года. Так вот, сюжет «Pourvu qu'elle soit douce» стал еще более масштабным и продолжительным. Больше того, действие снова разворачивалось в 18 веке, и, по сути, это было продолжением истории «Либертин». Многие даже называют ролик «Либертин 2». Видео, снятое уже известным нам Лораном Бутана, длится 18 минут. И на тот момент, в 1988 году, это был самый длинный клип, такой исторический блокбастер, который показывали по телевидению с вырезанием некоторых сцен. Но даже в причесанной версии видео стало предметом для многочисленных обсуждений. Сама песня «Pourvu qu'elle soit douce» очень успешно показала себя в хит-парадах во Франции. Из 23 недель 5 она провела на первом месте. По объему продаж она уступила только композиции «Дезон Шанте». И уж как минимум точно заслуживает того, чтобы прозвучать сегодня в программе «Ю». Милен Фармер, «Pourvu qu'elle soit douce».

0: еще один легендарный хит от Милен Фармер, композиция «Pour moi qu'elle soit douce». Кстати, интересно, что на концертах песня исполнялась нечасто, но всегда очень масштабно. Например, в туре 89 года номер длился около 10 минут и включал очень сложную хореографию.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна. И не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
1: Итак, сегодня вспоминаем одну из самых успешных французских исполнительниц, неповторимую Милен Фармер. Интересно, что образ, закрытый для всех артистки, не помешал Милен плодотворно сотрудничать с другими звездами. Давайте пробежимся по некоторым ярким эпизодам. Ее первый официальный дуэт случился в 91 году с французским исполнителем Жаном Луи Мюра. Перед тем, как выпустить эту совместную работу, Фармер и Мюра переписывались на протяжении года. И в конечном итоге появилась вот эта красивая песня под названием «Regrets». Это значит «Сожаление».

Все-таки есть что-то волшебное в звучании Милен Фармер. Кстати, клип на композицию «Regrets» снимали в Венгрии, в Будапеште, причем практически сразу после съемок видео к другому легендарному клипу «Дезеншанте». Возвращаемся к дуэтам Милен Фармер. Еще одна история случилась в 2001 году. Именно тогда появилась композиция под названием «Лему» — «Слова». Она была записана совместно с британским исполнителем Сил, который до этого момента не был знаком с Милен и внимательно изучал ее дискографию, чтобы убедиться, что вместе они будут звучать органично. Это, кстати, был первый международный дуэт Милен Фармер.

Ну и нельзя не вспомнить совместную работу с другим британцем. Речь об исполнителе мирового масштаба Стинге, который в 2003 году выпустил хит под названием «Stolen Car» — «Краденый автомобиль», и не был полностью доволен результатом, считая, что этой песне не хватает женского голоса. Голос нашел его сам в 2015 году. Стинг рассказывал, что когда Милен предложила с ним поработать, он сразу вспомнил о песне «Stolen Car».

Ну и само собой не пройдем мимо дуэта с еще одной звездой мирового уровня, американским диджеем и исполнителем Моби. Здесь также была взята за основу песня, записанная артистом ранее. Милен очень понравилась его композиция «Sleeping Away». По воспоминаниям Моби она просто сказала, что это будет хорошая песня для совместного исполнения. Но получилось не хорошо, а отлично.

0: Один из ярких примеров сотрудничества двух мировых звезд – Моби и Милен Фармер. Композиция «Sleeping Away». Интересно, что запись этого дуэта проходила дистанционно. Милен исполнил свои партии в Париже, Моби в Нью-Йорке, а финальное сведение трека происходило вообще в Лондоне.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, продолжу про Милен Фармер. Отдельного внимания заслуживает период первой половины и середины 90-х. Это было в том числе временем непростых испытаний для певицы. В 91-м году в офисе студии звукозаписи, с которой сотрудничала Милен, произошла большая трагедия. Туда ворвался одержимый фанат и потребовал домашний адрес певицы. После отказа он застрелил секретаршу, и, конечно, это событие глубоко потрясло певицу. В 94-м году в прокате провалился фильм, в котором Фармер сыграла главную роль. Картина под названием «Джорджино», снятая ее партнером Лораном Бутана, не была принята публикой и критиками. После этого их творческий союз даже был поставлен на паузу, а сама певица вообще решила уехать из Франции в США, в Лос-Анджелес, где прожила около 9 месяцев и успела не только записать новый альбом, но и переосмыслить имидж и музыкальный стиль. Милен Фармер назвал этот период перерождением. В пластинке «Анне Морфази» слышатся в том числе и рок-гитары, и более плотные звучание. Это очень заметно, например, вот в этой песне под названием «Вертиж», в переводе «головокружение».

Но все-таки самой заметной песней с альбома, записанного в Лос-Анджелесе, становится другая работа под названием «Калифорния», где, конечно, несмотря на эксперименты со звучанием, остались и фирменная меланхолия, и поэтичность. Прямо сейчас послушаем этот знаменитый хит в программе «Ю».

0: Одна из самых популярных песен Милен Фармер, в том числе и в нашей стране, работа, которая стала таким мостиком между прошлым и будущим Милен. Композиция «Калифорния», записанная в 95 году, в любом случае сохранила узнаваемую и любимую лирику певицы.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты».

0: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Главная героиня сегодняшней программы Милен Фармер была и остается одной из самых значимых фигур не только французской музыки, но и в масштабах мировой культуры. Ее карьера растянулась на 4 десятилетия и продолжается в настоящее время. За долгие годы было продано более 35 миллионов записей певицы и выпущено 12 альбомов. При этом уже были сообщения, которые анонсировали выход очередной пластинки. Милен Фармер — человек скрытный, загадочный, почти мистический. Как я уже говорил, она никогда не выставляла на показ личную жизнь, предпочитая говорить через музыку, клипы и сценические образы. Конечно, на протяжении карьеры Фармер не ограничивалась музыкой. Она пробовала себя в кино, литературе, а также занималась благотворительностью, в частности, в сфере здравоохранения. Что касается истории, связанной с нашей страной, то Милен неоднократно посещала Россию, в том числе и в рамках ее мировых туров, и не раз тепло отзывалась как о стране, так и о людях и о культуре. Интересно, что в школе певица изучала в том числе русский язык. И хотя он показался ей достаточно трудным, по ее словам, она все-таки смогла запомнить фразу «Я тебя люблю». Ну и, конечно, радовала этими словами фанатов на концертах в Москве и Санкт-Петербурге. А мы с вами продолжим радоваться музыке Милен Фармер, конечно, в эфире Ретро-ФМ. В завершении программы «Ю» хочу поставить одну очень красивую песню, которая вышла в 2008 году. Она называется «Appel mon numéro». В переводе означает «Набери мой номер». Ну или совсем по-нашему «Позвони мне, позвони». Через неделю программа «Ю» снова выйдет на связь. Как всегда, по субботам расскажу об интересном артисте или группе. Обязательно пишите, о ком еще хотите услышать во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях. И не забывайте, что все выпуски программы «Ю» можно найти на сайте и в мобильном приложении Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Как же приятно начинать эфир с любимой всеми программы «Филичита». 2 часа дня в столице. Прямо сейчас стартуем.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Беслане с 1 по 3 сентября пройдут памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине трагедии в школе номер 1. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. 1 сентября в 7 утра в храме, расположенном во дворе школы, пройдет божественная литургия, затем траурная церемония. В час дня состоится пресс-конференция с участием пострадавших. Вечером во дворе школы зажгут свечи в память о погибших. 3 сентября в 9 утра начнется божественная литургия, в 13:05 траурная церемония «Минута молчания». После этого участники пройдут крестным ходом к мемориальному кладбищу «Город ангелов», где состоится возложение цветов. А в 15:30 состоится заупокойная служба. Более 500 миллионов рублей направит Северная Осетия на развитие сферы культуры в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Средства предусмотрены на создание экспозиции Международного музейно-патриотического центра в Беслане, школы креативных индустрий и строительство детских художественных школ. Также запланирован капитальный ремонт Дворца культуры в селе Октябрьском и библиотек в Ордоне и Моздоке, открытие модельных библиотек во Владикавказе. Кроме того, финансирование направят на оснащение музеев и детских школ искусств, в поддержку театров и домов культуры, комплектование библиотечных фондов и реализацию программы «Земский работник культуры». В рамках программы заявлена поддержка 17 специалистов. Отели Северной Осетии с 1 сентября смогут заселять гостей по цифровому ID в мессенджере «Макс». Об этом сообщает Минэкономразвитие региона. Такая возможность появится в гостиницах с номерным фондом более 50 мест размещения. В республике 11 таких отелей. Около 80% из них уже закупили необходимое оборудование и готовы к приему гостей. Новая технология позволит ускорить регистрацию и сократит очереди на стойках размещения. Отмечу, воспользоваться цифровым ID смогут только граждане России. Свыше 60 километров линии электропередачи отремонтировали в Кировском районе Северной Осетии с начала года. Об этом сообщает Россети, Северный Кавказ, Севкавказэнерго. Энергетики заменили 19 дефектных опор и почти километр ветхого провода. Кроме того, к зимним нагрузкам подготовили 85 трансформаторных подстанций. Специалисты проверили оборудование, устранили выявленные неисправности и обновили изношенные узлы. Работы позволят повысить надежность электроснабжения почти 28 тысяч жителей района. В конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Postman — это Secret Service. Ну и давайте посмотрим, что нам принес почтальон. А принес он нам очень много ваших сообщений. Привет, любимое радио Фречта, родным любимым родителям Ирине и Константину, мужу и дочке Юрию и Ульяне. Пусть лето подходит к своему завершению. Хорошее настроение и позитив от теплых дней остается. Написала Юлия из Челябинска. Любимая ретро-ФМ, вы, как всегда, нас выручаете, читая наши поздравления на всю страну. Сегодня день рождения моей любимой крестницы Котельниковой Полины. Поздравляю тебя, моя куколка, с 13-летием. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, расти под мирным небом. Любимой подруги Юли, Мишане и Сергею. Большой привет от нашей семьи. Карина, Марат, Мия, Макс. Ура! Вот такое позитивное послание. Дедушка Андрей, поздравляю тебя с Ореховым Спасом, с любовью из Москвы, Юсуф. Далее, здравствуйте, пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу. Я очень сильно люблю и уважаю, написала Лилия. Хочу передать большущий привет всему городу Чернушка Пермского края, а также моей самой прекрасной маме на свете, Хакимовой Ларисе Канифовне. Ее золотые ручки сейчас собирают морковь с грядок под ретро-ФМ. Спасибо, что включаете хорошие песни и поднимаете нам настроение. Привет от ее помощницы, старшей дочки Юлии Галиевой. Ну и чтобы хорошо собиралась морковь с грядок, давайте послушаем Алсу.
1: Отправляйте смс на номер 5.

Кто это тут поднимает нам настроение своей по-настоящему летней песней? Это же Рик Эсли. Never gonna give you up. Ну, просто супер турбо гидро мега ультра хит. Ну и, конечно же, вы, друзья, сами себе поднимаете настроение, да, участвуя в программе «Филичита» и отправляя свои послания. Ретро-ФМ, «Филичита». Пишет вам Матафонов Евгений, город Зеленогорск, Красноярский край. Привет, любимый Любаши, садоводство номер 2, а также всем, кто меня знает. Но теперь ты, Евгений, из города Зеленогорска, Красноярского края, вас знает вся страна. Всем желает хороших выходных, Женя, и всем, кто в бане легкого пара. Окей. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, горячий привет моему мужу Елисееву Александру, нашим соседям Даниилу и Ане. Хороших нам выходных. Ну и приятного аппетита. Мы готовим ферганский плов. Юлия Елисеева поделилась этой приятной, вкусной новостью из города Улан-Удэ, Бурятия. Привет, Ретро-ФМ. Приятного аппетита вам. Обязательно же от меня тоже. Привет, Ретро-ФМ. Дино из Краснодара передает привет плиточникам из Лазаревского, Тарасу и Максу. А далее еще одно послание. Хочу передать привет Александру. Сейчас едем по магазинам. Желаю нам хороших покупок. Всем хорошего настроения. А Анастасия подписалась. Видите, кто-то в бане, кто-то делает ферганский плов, кто-то ездит по магазинам. Ну классно же, когда лето, когда выходные, когда суббота, когда Ретро-ФМ, когда Филичита.

0: Лунная дорожка от Юрия Антонова. Продолжаем филить щиту и идем вперед и только вперед. Уважаемый РФМ, у моей двоюродной сестры Елены Кириченко сегодня новоселье. Мы просим поздравить ее с приобретением квартиры. Желать ей здоровья и счастья. Мы ее очень любим, написала Елена. Ну, поздравляем. Приобретение квартиры. Большой праздник. Привет, РФМ. Хотим поздравить нашу доченьку Юлечку с 22-летием. Желаем ей здоровья и всего, чего она желает. А мы ей поможем. Мама Оля, Сережа и муж Кирилл. Совсем скоро вернемся в программе «Филичита». Через пару минут свежие порции ваших посланий. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в Алания Синема.
5: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепный лепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: Алания Молл.
6: Московское шоссе 3К.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального

И сейчас вы вместе. I just call to say I love you. Так, пришла очередь смс-ок, которые вы присылаете на номер 5533. Передайте, пожалуйста, привет моей великолепной сестре Катюшке Чудайкиной, Щукиной. Ты моя большая и единственная любовь. Просто тебя люблю бесконечно. Татаренкова Наталья, спасибо, что сегодня с нами. Люблю, Татьяна Луховица. Передаю привет своей маме Ирине Петровне, которая хорошо поработала на даче, а теперь отдыхает. Написала дочь Оксана. Здравствуйте, Ретро-ФМ, Филичита. Передайте привет моему любимому мужу Эдуарду. Он сейчас за рулем. Едем из Самары домой в Саратов. Он только Ретро-ФМ и слушает. От Елены сообщение от любимой жены Эдуарда. Эдуард большой молодец. Счастливого вам пути и хорошей дороги. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения девушка Татаренкова Наталью Владимировну. Нати, ты крутая, люблю тебя, хоть мы с тобой не общались много лет. Ура, ура, ура, это от Татьяны. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своим коллегам Татьяне, Аиде, Гули, дяде Чингизу и дяде Самеду. Всем хорошего дня. Передайте, пожалуйста, моей любимой жене Хасановой Елене. Я ее очень сильно люблю, а вот, к сожалению, без подписи это сообщение. Единственное, известно, что оно прилетело там из Татарстана. Привет моей сестре Каменских Татьяне. Сейчас сидим в беседке, чистим грибы под любимое радио Ретро-ФМ. Круто. А всем привет. Хочу передать привет своей любимой жене Марине Сычевой. Сказать, что очень сильно люблю ее. Сейчас буду готовить для нее плов в надежде, что она исполнит свое обещание. Вячеслав, Астрахань. Вот только на женских обещаниях мы, мужчины, держимся. Ради этих обещаний готовы на все и даже на то, чтобы приготовить плов. Марина, держите слово, держите обещание. А я вам за эту песню поставлю классную.

0: Какая интересная песня. Я вот тоже думаю, а может уже пора? Или до вечера подождать? Пора зачитать очередную порцию ваших посланий. Здравствуйте, прекрасная радио Ретро-ФМ. Передаю привет из садоводства «Жемчужина» вам и всем своим друзьям. Мы отдыхаем на даче, у меня самые лучшие друзья. Спасибо им огромное, что они есть в моей жизни, написала нам Екатерина Ильина. Классного вам отдыха, Катенька. Добрый день, наше любимое радио. Слушаем всей семьей, пишу первый раз. Сегодня день рождения моей любимой младшей доченьки Лианы. Хочу пожелать ей любви, счастья и, конечно же, здоровья. Доча, я тебя очень люблю. Подпись Зинаида. Рикардо Фолли. Совсем скоро, а сразу после свежая порция ваших посланий. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

компании Рикардо Фуоли. Три минуты пролетели быстро, и мы вновь возвращаемся к вашим посланиям. Поздравляю себя и мужа Владимира с ремонтом. Мы уже в середине пути, написала Ирина Полищук. Ирина, вам успехов в этом деле. Привет, Ретро-ФМ. Поздравьте Павловского, Дмитрия Герасимова, Владимира с отличной рыбалкой на Белом море. Вован, держи удочку двумя руками. Рыба твоей мечты уже рядом. Дмитрий Владимир, поздравляю. Хорошего вам улова. Добрый день, Филичита. Передайте привет моим любимым девчонкам. Кате, Кристине, Саше, а также внукам Степе Мирону. Мы на даче копаем картошку, провожаем последние дни лета. А скоро пойдем в баню. Всех люблю, мама и бабушка Лариса. Прекрасный выходной, прекрасная компания. Шикарное настроение. Здравствуйте, команда любимого радио Ретро-ФМ. Мы с братом Андрюшей на даче. Сегодня славно поработали, сейчас отдыхаем. Хочу передать братишке привет и сказать, чтобы чаще слушал вашу волну. Вы лучшие. Большое вам спасибо, Анжелика, и вам спасибо огромное за компанию. Петрова Светлана передает привет любимому мужу Тимофею Андрею, который ловит рыбу на реке Лобать Новгородской области. Желает мне хвоста, не чешуи. Скучает, любит и крепко обнимает. У нас тут одни рыбаки. Такие прям все. Так, давайте прямо сейчас сходим в гости к Элис, а потом вернемся к вашим сообщениям.

0: Ну-ка, давайте быстро вспомнили, из какого фильма эта мелодия. Правильно, «Гости из будущего». Шикарное советское кино. Таких сейчас уже не делают, к сожалению. Возвращаемся к Феличите. Хочу передать привет моей любимой ненаглядной жене Петровой Юле. Хочу пожелать ей хорошего настроения, спокойной работы. Люблю и целую. Это от мужа Ярослава. Передаю привет любимой жене Горбатовой Дарье, коту Лукасу. Как жаль, что двухмесячный отпуск подходит к концу. Пусть лето продлится еще, написал Алекс. Пусть, Алекс, продлится и лето. И Феличита тоже продлится через пару минут.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дивиз-м.ру». Реклама на ООБД «Мяфер».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.
15: RetroFM.

Продолжаем устраивать «Дабуди Дабудай». Продолжается «Филичита», продолжают поступать ваши послания. Не все успею зачитать, друзья, сразу предупреждаю, но сделаю максимально возможное от себя. Привет из поселка Жарковский, Тверской области. Безумно люблю своего мужа Игоря Репникова. Жена Татьяна написала. Привет, Ретро-ФМ, я папа Ирек. Мы с детьми на даче работаем на свежем воздухе. Всем добра, здоровья и удачи желаем. И вам того же. Поздравляю свою доченьку Лейлу с днем рождения. Удачи, любви и счастья. Очень ее люблю. Мама Мария. Ирина Алексеевна. Любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет моему папе Андрею от сына Рустама. Папа, хочу сказать, что я тебя очень люблю, ценю все, что ты для меня делаешь, и просто желаю тебе хорошего дня и отличного настроения. Молодец, Рустам. Цените, цените своих пап и мам тоже. Здравствуйте, Филичита, здравствуйте, Тимур. Слушаем вас на даче в Эстонии под Таллином. По уже хорошей сложившейся традиции передаю привет всем дачникам России с пожеланием отличного настроения и хорошего урожая. Моей жене Ольге, колдующей на кухне в ожидании гостей воздушный поцелуй. Закончу с пилением дров, приду, обниму и зацелую. Написал Дмитрий Лаурис. Ну, прекрасные у вас планы. Дмитрий Лаурис, Ольге и вам пламенный привет. И это последний привет, друзья, в программе «Филичита». Она завершена. Я Тимур Соколов. Жду вас в новом часе.

0: под занавес августа во всех социальных сетях и мессенджерах, как всегда, начинается массовая тоска по уходящему лету. Хотя лично я в этом никакой трагедии не вижу. Наоборот, радуюсь тому, что лето было. И самое главное, что мы были его частью. Ну, а частью предстоящей осени будет шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, которая к нам наконец-то возвращается.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в Центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: природы нет плохой погоды, а у нас нет плохой музыки. И вообще, на Retro FM все только самое лучшее. Подтверждение тому – новое приложение Radio Hub. Работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub – новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Бонни Эм и No Doubt с легендарным Don't Speak для вас приготовил. Уже скоро услышим.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Что такое чито-грито? Правильно, птичка-невеличка, как говорил главный герой фильма «Мимино», фильма, который можно пересматривать миллион раз, а смеяться, как в первый раз. Этим и отличается советское кино от современного российского, который посмотрел и забыл. 15:50 уже в столице. Финальный час на РФМ. Крис Норман, группа «Абба». Уже скоро все услышим.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Банк.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9см.ру». Реклама на ООО «БТ».
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Да что?
18: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Суббота, 16 часов в Москве. Далее на Ретро FM Игорь Николаев и Ирина Аллегрова. Ну а прямо сейчас CC Catch.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Беслане с 1 по 3 сентября пройдут памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине трагедии в школе номер 1. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. 1 сентября в 7 утра в храме, расположенном во дворе школы, пройдет божественная литургия, затем траурная церемония. В час дня состоится пресс-конференция с участием пострадавших. Вечером во дворе школы зажгут свечи в память о погибших. 3 сентября в 9 утра начнется божественная литургия, в 13:05 траурная церемония и минута молчания. После этого участники пройдут крестным ходом к мемориальному кладбищу город Ангелов, где состоится возложение цветов. А в 15:30 состоится заупокойная служба. Более 500 миллионов рублей направит Северная Осетия на развитие сферы культуры в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Средства предусмотрены на создание экспозиции Международного музейно-патриотического центра в Беслане, школы креативных индустрий и строительство детских художественных школ. Также запланирован капитальный ремонт Дворца культуры в селе Октябрьском и библиотек в Ордоне и Моздоке, открытие модельных библиотек во Владикавказе. Кроме того, финансирование направят на оснащение музеев и детских школ искусств, поддержку театров и домов культуры, комплектование библиотечных фондов и реализацию программы «Земский работник культуры». В рамках программы заявлена поддержка 17 специалистов. Отели Северной Осетии с 1 сентября смогут заселять гостей по цифровому ID в мессенджере Макс. Об этом сообщает Минэкономразвитие региона. Такая возможность появится в гостиницах с номерным фондом более 50 мест размещения. В республике 11 таких отелей. Около 80% из них уже закупили необходимое оборудование и готовы к приему гостей. Новая технология позволит ускорить регистрацию и сократит очереди на стойках размещения. Отмечу, воспользоваться цифровым ID смогут только граждане России. Свыше 60 километров линии электропередачи отремонтировали в Кировском районе Северной Осетии с начала года. Об этом сообщает Россети, Северный Кавказ, Севкавказэнерго. Энергетики заменили 19 дефектных опор и почти километр ветхого провода. Кроме того, к зимним нагрузкам подготовили 85 трансформаторных подстанций. Специалисты проверили оборудование, устранили выявленные неисправности и обновили изношенные узлы. Работы позволят повысить надежность электроснабжения почти 28 тысяч жителей района. В конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: еще 2,5 дня лето будет с нами. И не только календарное, но и реальное, потому что лето в России – это единственное время года, которое может опоздать, причем надолго, но при этом всегда уходит точно по расписанию. Вот 1 сентября – все, лето нет, осень тут как тут. Почему с зимой не так? Почему вот 1 марта – хоп, и все, ни снег, ни морозы. Сразу весна, ландыши, тюльпаны, солнце и тепло. Что за несправедливость такая? В общем, мораль сей басни такова, друзья. Наслаждайтесь каждой минутой оставшегося лета. Да-да. Потому как еще не скоро мы его снова увидим и прочувствуем. Певица с рожденным шоколадным загаром продолжит эфир от FM. Let's Get Loud, суперхит от Дженнифер Лопес. Через пару минут.
1: Ретро FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Alania Cinema.
5: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
5: Alania Mall.
4: Московское шоссе 3К.
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка у Типибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.
8: All they take is one flight. We be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea.

0: Альбана и Рамина Пауэр на Ретро ФМ с песней о влюбленной парочке. Кстати, в понедельник в 7 утра влюбленная в работу парочка. Саша Светлов, Рит Субботина выйдут в эфир и снова подарят вам самое доброе, бодрое утро. Шоу «Первая смена» 31 августа выходит из отпуска. Это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки, конечно, любимая музыка. Не проспите и не пропустите в понедельник 31 августа в 7 утра шоу «Первая смена» на Ретро ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: or white. Неважно, какого цвета мир вокруг, цвет вообще не имеет никакого значения, если только это не цвет светофора. Добавим этой субботе ярких красок, забыв о черно-белых буднях, которых у нас впереди будет еще очень много. Так что отдыхаем по полной и набираемся сил под лучшую музыку, проверенную не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет и классного дня.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «ПД».
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Ретро-ФМ.

0: пока смоки пели, я тут прочитал новость про то, что ученые из Швеции доказали всему миру, что с женщинами, оказывается, спорить бесполезно, и привели этому довольно весомые доказательства. Оказывается, представительницы прекрасной половины человечества намного лучше запоминают детали всех разговоров и событий и могут очень ловко ими пользоваться во время спора. Кроме этого, у них сильнее развита эпизодическая память, что является довольно значимым плюсом в возникающих время от времени баталиях с любимым человеком. В общем, друзья, сейчас обращаюсь к мужчинам. Молчание – золото. Помните об этом, иначе все сказанное нами может быть использовано против нас. Я в силу своей работы молчать не буду, но и говорить буду только хорошее, дабы только радовать ушки наших милых дам. «Ламбаду» мы с вами станцуем уже совсем скоро, ну и песню про лето от группы «Кино» тоже для вас поставлю. Тимур Скалов у микрофона. Всем привет.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Don't give up, Modern Talking, про то, что никогда не нужно сдаваться, всегда нужно идти вперед, вопреки всему и вся, что мы, собственно, и делаем. Двигаемся вперед и только вперед. Благо, впереди нас ожидает прекрасный субботний вечер. CCKHA Type совсем скоро.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
2: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Самые хорошие слова, самые лучшие песни, самые легендарные исполнители. Все это здесь, на Ретро-ФМ 24/7. Только для вас, друзья. Маэстро Юрий Антонов только что. Далее Патрисия Касса, группа Чили. 17:50 уже в столице. Вечер субботы в самом разгаре.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 18+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: коней, тем более тех, которые в яблоках. На скаку останавливать не будем, это не наша прерогатива, а вот музыку хорошую слушать продолжим. Фэнси и Владимир Высоцкий дали на Ретро-ФМ, чуть раньше команда «Ля Буш». Меня зовут Тимур Соколов, 18:20 в столице. Всем классного вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёрочку.
3: Да подожди, да.
2: Про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
8: Как отлично провести выходные?
9: Конечно, в «Алания Синема».
8: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
9: Уютные кинозалы, невероятный звук.
8: И великолепная картинка.
9: Ежедневно с 10 утра.
8: «Алания Молл».
9: Московское шоссе 3К.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Новости от упаковочных материалов. Еще больше выгоды каждый день. Укрепляющий шампунь «Чистая линия» 400 мл. Всего 193 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupella.ru. Упаковочные материалы. Нужно рядом.
12: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашов 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу в светлый терем с балкона.

0: Planets of Love, это Fancy. Чтобы зажигать вместе с нами всегда и везде, друзья, установите себе новое приложение Retro FM Radio Hub. Оно работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub — новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Группа «Комбинация» и «Доктор Албан» впереди. Вернемся к лучшей музыке через пару минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна. И не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Обожаю «Дождь», обожаю эту песню. И совсем не обожаю с вами прощаться, друзья. Но приходится это делать, потому как все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как, собственно, и плохое. Что прекрасно. Прощаюсь до понедельника. Оставляю с компанией лучшей музыки проверенное время. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классного вечера. Пока.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 18+. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа.

0: ура, каникулы, каникулы. Все как-то тише и тише звучит на просторах Родины. Ну, потому что каникулам совсем скоро, так сказать, конец. 19-18 в столице. Радуемся августовскому дню под музыку Red FM, Рики и Повери, Modern Talking и Валерия. Через пару минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
9: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ, 54 11 00.

0: Можете себе представить музыкальный шлейф уходящего лета, то у Натальи Ветлицкой точно получилось его изобразить. Осталось что там налить в бокал чего-нибудь этакого уходящего. 19:35 в столице. Юрий Антонов, Мадонна, Ардис через пару минут.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот как раз, когда улица Августовская поворачивает, знаете, на улицу Сентябрьскую, вот они там и вернутся. Саша Светлов и Рита Субботина с понедельника каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Они, красавцы, отдохнули, а вас ждут новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Так что не проспите, не пропустите.
1: Реклама.

0: 18+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo 12+.

0: Фредди Хантингтон, большой любитель вернуться в СССР. Ну и мы, собственно, с ним вместе тоже как будто бы вернулись. Кто в воспоминаниях, а кто просто так в воображениях. 20:19 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Майкл Джексон, «Синяя птица» и Суфелис Бэкстер. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Нет, не продается любовь. Нет, нет, нет. Кстати, если у кого-то будут вопросы по этому поводу, можно так вот и ссылаться. Мол, классики сказали, значит, так оно и есть. Это Beatles на Red FM и их суперхит 1964 года. Дальше на Red FM Ace of Base, Alphaville и Сергей Минаев. Через 3 минуты ровно.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Если вам тоже нужен знак, как вот в этой песне поется, то вот вам знак. 20:48 в столице. Значит, что через 10 минут мы начнем. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе с 9 до полуночи каждый день. Ну а сегодня субботняя вечеринка Ретро FM.
1: Реклама.

0: широчайший момент для маневра танцевального. Ну, то есть, под это самое дело можно изобразить что угодно. В первую очередь, конечно, восточные танцы, включая танцы живота. Можно какие-нибудь буги-вуги. На Retro FM 21.19 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Retro FM.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

Сталин, Сокол говорят, что, мол, не могут ждать больше. Скоро все будет, скоро все будет. Ну, собственно говоря, вы тоже можете таким образом себя вести. Просто скачать новое приложение Retro FM, и все будет абсолютно точно. Быстрое, удобное, совершенно никаких лишних кнопок там нет. Там есть лучшая любимая музыка, там есть подкасты популярных шоу и куча интернет-потоков. Кстати, если скачанные подкасты у вас там будут, то их можно будет слушать даже когда нету интернета. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Нужно скачать в любом магазине приложений. Запустите слушать Retro FM там, где вы находитесь прямо сейчас. 21:35 в Москве.

0: Дуэт Pet Shop Boys и их New York City Boy, ну то есть парень из Нью-Йорка. Кстати, интересно, что у них есть альтернативная, так сказать, вариация, которая называется Perry City Boy, то есть парень из Парижа. Собственно говоря, можно подставлять все, что угодно, как кому больше нравится. Нью-Васики, City Boy тоже подойдут. Главное, чтобы ритмично и танцевально. 21.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Retro FM, друзья. Мы продолжаем двигаться.
1: Реклама.

не просто Ла-Луна, это возможность проявить себя, если вдруг вы в каком-нибудь детско-юношеском возрасте занимались бальными танцами, это самое время что-нибудь этакое, классическое, латиноамериканское изобразить. 22:20 в Москве, лучшая танцмузыка в субботней вечеринке Ретро-ФМ. Мы продолжим буквально через пару минут.

что там происходит на самом деле. Но тут вот королева диска обрушила нам танцпол. При этом сегодня в стране отмечается День дальнобойщика, друзья. Исключительно только для вас. Для вас все, что здесь происходит, чтобы вам не спалось за рулем. 22.35 в столице. Лучшая танцмузыка на вечеринке Ретро FM.

0: середка, прям сердечко, прям серединка 90-х. И это фирменная история про еще одну ночку. Рил Маккой и их ураганный трек «Нас знает» на субботней вечеринке Red FM 22.50 в Москве. I like to move it, move it, друзья.
1: Реклама.
2: Что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авиаслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авиаслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты».

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

То правой, то левой, то обеими ногами. Поднимите руку. Это потому что Пол Джонсон, супер трек 1999 года, когда совершенно как будто бы ничего нам тут не изображают музыкально, но при этом совершенно хочется что-нибудь изобразить танцевально. 23:19 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь, в лучшем миксе на субботней вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся. Двигаемся. Двигаемся.

Пол, ты, дорогая, прям королева, когда танцуешь. Прямо сейчас каждый из вас, девушки, посылаем этот самый императив 23-34 в столице. И мы продолжаем субботнюю вечеринку Red FM. Лучшая танцмузыка здесь. И мы двигаемся.

0: 220 километров в час. Ну, это не Антон Фамилия, и мне кажется, надо как-то немножко притормаживать, но при этом танцы продолжаются. Танцы у нас продолжаются до полуночи, потому что с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка на вечеринке Ретро FM. И меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь ровно в полночь. Здесь будет Дмитрий Майоров. Встречайте его радостно. И будьте здоровы.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Да что?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

0: уходило лето, мы с вами все прекрасно осведомлены, но подгонять его первым снегом, это кажется как-то чересчур. Просто жители Свердловской области наблюдали на днях снежные хлопья. Как-то рановато, погода чудит. Мы с вами особо не чудим, но точно не скучно. Отдыхаем вместе, продолжаем отдыхать. Меня зовут Дмитрий Майоров, на Retro FM. Уже впереди Рики и Повари, команда Любе. В столице 20 минут первого. Всем большой привет.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Лето уходит и приходит, а проверенные временем хиты, как всегда, при нас на Ретро-ФМ. Кто уже познакомился с нашим новым приложением Radio Hub, в курсе, что помимо основного эфира, в нем еще есть подкасты популярных шоу, множество разных музыкальных интернет-потоков. Вы также ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только так, сразу включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. Ну, наши подкасты точно, их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. В какой-то момент может пригодиться, пользоваться, конечно. Ну, а в самые ближайшие минуты встречайте Виктора Салтыкова и Саваш на Ретро-ФМ в столице 0 часов 35 минут.

0: Чтобы вырасти, нам в детстве советовали налегать на кашу, а сейчас в надвигающийся сезон простуд специалисты напоминают про витамины, витаминную поддержку наших организмов. Советуют почаще и жирную рыбу, яйца, тыкву, морковь, орехи. Ну, на что, долго уговаривать не нужно, едем. Ждем скорого музыкального появления на Ретро FM. Аха и Аббе. Столица 0 часов 49 минут.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На нашей улице очередной праздник. Сегодня, 30 августа, отмечается День доставленных посылок. И, судя по интернет-подсказкам, этот день можно считать и днем доставленных заказов. Но это уже, конечно, более массовое явление. В столице 19:00. Несколько минут ожиданий. Услышим на Ретро-ФМ Мадонну, Юрия Антонова и Джо Кокера. Они на подходе.

Лишний раз не отвлекаемся. Это Retro FM, это Ванесса Паради и Евгений Белоусов на ближайшее. Столице час 36 минут.

0: стать судьбой всем на свете. Уже сколько лет сейчас озвучивает Леа Буш на Ретро FM. Как-то попадалась мысль, наверное, все же хорошо, что некоторые мечты, особенно детские, остаются неосуществленными, а то бы сейчас ездил, допустим, на «Вишневой девятке», был продавцом кассет и картриджей для Дэнди. Ну и все в этом духе. В столице час 49 на Ретро FM. До очередной часовой границы успеем услышать Рика Эстли и песню «Министра администратора».
1: Реклама.

0: во всех случаях идет на пользу, и в плюс установка. Даже если что-то не умеешь делать, главное делать это с невозмутимым видом. Хотя для танцпола любые танцы и телодвижения вполне подойдут. На смену команде Бакара их, что ли, гимну раскрепощения сейчас подойдут Роксет и команда Ронда. Здесь на Ретро FM в столице 2 часа 20 минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

как-то все именно Just, как-то все просто выходило Modern Talking в свое время, говоря про их историю успеха. После оглушительного успеха их дебютного альбома ребята не сдулись, закрепили свои позиции, выпустили следом пластинки. Это история, например, с их второго студийного альбома. Так в копилке Modern Talking вроде 12 студийных альбомов. Немало. В столице 2 часа 35 минут на Retro FM, как минимум впереди Хулио Иглесиас.

снежными настроениями. Лето в целом как-то не вяжется, но всякое возможно. Жители Свердловской области уже стали свидетелями снежных хлопьев. Стали свидетелями такого сюрприза. Не уверен, насколько приятного. Но уверенно могу сказать, что ABBA уже на подходе на Ретро-ФМ. Встречаем их в столице 2 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.